Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Астане прошла выставка «Золотая Орда. Как модель степной цивилизации. История, археология, культура, идентичность». Астана-Опера представляет масштабную национальную премьеру. Школьники ЖИЦУ провели экологическую акцию. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу, Нурканат Токаев. В Астане прошла выставка в рамках международного научного симпозиума «Золотая Орда как модель степной цивилизации. История, археология, культура, идентичность». Впервые в Казахстане широкой публике представили уникальные международные архивные документы, рукописи и археологические артефакты, связанные с историей «Золотая Орда». Среди главных экспонатов – письмо Юга Хана Папе Римскому Иннокентию IV из Ватиканского архива, тарханные ярлыки Тохтамыша Хана, дипломатическое письмо ордынских правителей Османской империи, а также рукописный свиток родословной ханов, включенный в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Посетителям также показали редкие предметы эпохи Золотой Орды – украшения, шелковые ткани, вооружение, средневековые монеты и рукописи по астрономии, медицине и литературе. Особое внимание привлекли современные мультимедийные технологии, 3D-конструкции городов и артефактов, интерактивная карта археологических памятников и воссоздание костюмов и военной тактики Орды. В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, ученые, археологи, историки и представители дипломатических миссий. В мраморном зале театра «Астана-Опера» состоялась пресс-конференция, посвященная мировой премьере современной национальной оперы «Аппах. Дочь Кыпчакская». Спектакль, созданный при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан к 35-летию независимости Казахстана, открыл Международный музыкальный фестиваль «Операля-2026». В обсуждении приняли участие руководство театра, авторы сочинения, члены постановочной группы и представители творческого коллектива. Они поделились с журналистами нюансами процесса подготовки и раскрыли особенности нового спектакля. Спикерами мероприятия также стали композиторы Серикжан и Алиби Абдинуровы, режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, музыкальный руководитель постановки Абзал Мухиддин, художник по декорациям и костюмам Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов. Важно подчеркнуть, что премьера вызвала большой профессиональный интерес. Ее посетили представители ведущих масс-медиа, эксперты и критики. После пресс-конференции журналисты побывали на красной дорожке фестиваля «Операля» и посетили первый премьерный показ оперы «Аппах. Дочь Кыпчакская» масштабного музыкального полотна о любви, войне и мудрости. В области Жетісу прошла экологическая акция. Школьники очистили от мусора школьные и пришкольные территории, высадили цветы и саженцы. К акции «Таза Казахстан» также присоединились выпускники и местные жители. Отметим, в области регулярно проходят субботники, в ходе которых с начала года вывезли около 5000 тонн мусора и высадили порядка 60 тысяч деревьев. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный.

Дорогие друзья, в исполнении камерного оркестра Богемии дирижер Дугласа Бостока прозвучала четвертая часть «Аллегро фестива» симфонии номер 2 ре минор Лангмюллера Петера Эразмуса. В продолжении нашей программы встречаемся с сонатой ре минор второй частью преста композитора Георга Филиппа Телемана в исполнении Франца Брюгера, Анны Билсмы и Густава Леонарда.

в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением дирижера Мстислава Ростроповича прозвучал характерный танец «Танец чая» из сюиты к балету «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. В продолжении программы «Территория классики» встречаемся с симфоническим произведением Вольфганга Амадея Моцарта. Симфония номер 42, фа-мажор, первая часть, «Аллегро» в исполнении оркестра Академии Святого Мартина в Полях под управлением дирижера сэра Невилла Маринера.

В исполнении оркестра казахских национальных инструментов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы под управлением дирижера Аблая Тлебергенова прозвучал танец «Хантайшек» из балета «Алпамыс» композитора Армана Жаима. В продолжении программы «Территория классики» услышим танец, славянский танец «Скочно», фа-мажор композитора Антонина Дворжика в исполнении Камерного оркестра Европы и дирижера Николаса Арнанкура.

После славянского танца номер 3 композитора Антонина Дворжака услышим сейчас совершенно уникальное произведение композитора Джона Марша – симфония «Разговор» для двух оркестров ми-бемоль-мажор. Вторая часть «Анданте» в исполнении оркестра «Лондон Моцарт Плеерс» и дирижера Матиаса Бамерта.

Дорогие друзья, в программе «Территория классики» прозвучало сочинение Джорджа Гершвина «Summertime» из оперы «Порги и Бес» в аранжировке Яши Хейфица в исполнении Рэй Чен. Продолжает нашу программу первая часть аллегро-модерата концерта для альта с оркестром си минор Георга Фридриха Генделя в исполнении Юрия Гандельсмана в сопровождении оркестра «Виртуоза Москвы» под управлением дирижера Владимира Спивакова.

В программе «Территория классики» звучит прелюдия «Фа-мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении пианиста Кейта Джаррета.

В исполнении Брабанского оркестра и дирижера Алана Барибаева прозвучал фрагмент «Патер Лоренцо» из музыки к балету «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. А сейчас услышим «Фуриан» — славянский танец из 46-го опуса сочинения Антонина Дворжика в исполнении симфонического оркестра «Радио Вены» и дирижера Милана Хорварта.

В программе «Территория классики» в исполнении оркестра «Лондон Моцарт Плеерс» и дирижера Матиаса Баммерта звучит третья часть «Ронда Аллегретто» симфонии си бемоль мажор Вацлава Пихля.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Территория классики». В исполнении пианиста Амира Тебенихина прозвучала третья часть «Вивачи» фортепианной сонаты номер 8 Сергея Прокофьева. А сейчас мы услышим марш из музыки к балету «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского в исполнении Российского национального оркестра и дирижера Михаила Плетнева.

исполнении Норчопинского симфонического оркестра и дирижера Алана Барибаева прозвучало «Возвращение домой» из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига. Продолжим нашу программу второй частью «Канцонетты» серенады «Фа-мажор» Уильгельма Станхамара в исполнении филармонического оркестра под управлением Кристиана Линдберга.

В программе «Территория классики» в исполнении Национального оркестра города Лилль слушаем шестую часть сочинения Дариуса Мию 152-го опуса.

В исполнении Наташи Рафаэлы Газановых прозвучала третья часть «Аллегретто» соната для скрипки и фортепиано композитора Лео Яночка. Продолжим нашу программу третьей частью «Аллегретто» сонаты номер 4 Джоаккино Россини в исполнении Бенни Кима, Ареля Шамая, Эрика Кима и Марьяжи Данилова.

В исполнении Айгуль Улькенбаева и государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучал «Кюй Казанхапа Ахшилен» в обработке для дамбры и струнного квартета Абулхаира Сагимбаева. Продолжит нашу программу первая часть скерца Франца Шуберта в исполнении пианиста Раду Лупу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Волынка. Духовой язычковый музыкальный инструмент многих народов Европы и Азии. Самая популярная и распространенная сегодня в мире волынка – шотландская. Именно ее представляют себе большинство людей, услышав слово «волынка». Более того, многие до сих пор продолжают пребывать в уверенности, что этот инструмент вообще придумали в Шотландии. Однако это не совсем так. Хотя в ранней истории волынки пока еще много белых пятен, знатоки утверждают, что искать корни этого инструмента следует на востоке. Скорее всего, ее предшественниками были гобой или рожок. Во многих музыкальных традициях волынка до сих пор используется в ансамбле с этими инструментами. Когда и кому впервые пришло в голову приделать к ним надуваемый мех, остается загадкой. Первые упоминания волынки в письменных источниках встречаются в 400 году до нашей эры у Аристофана. Момент появления волынки на берегах Англии и Ирландии – предмет бесконечных споров. Достоверно одно – на протяжении всех средних веков шотландская волынка была традиционным инструментом всех местных кланов и активно развивалась. Экспансия инструмента началась в XII-XIII веках. Но, как и раньше, волынка оставалась народным инструментом. Она была спроектирована для звучания на открытом воздухе, соответственно, звук был громким. В помещении этот инструмент слушать было невыносимо. Но, тем не менее, в XVII, начале XVIII века зазвучала волынка и в концертных залах. В то же время появились многочисленные варианты ее более камерных модификаций, в том числе малая нортумбрийская волынка, ирландская волынка, малая шотландская волынка и французская мюзетта. Тогда же окончательно сформировались и испанская гайта, сочетающая в себе лучшие качества шотландских и восточноевропейских волынок. Однако, даже в таком виде популярность волынки была недолгой. С развитием западноевропейской музыки, а соответственно с усложнением музыкальной техники и инструментов, волынка постепенно вышла из употребления. Ее диапазон и функции сочли слишком ограниченными. А в начале 20 века бытовало даже мнение, что волынка – это варварский инструмент, непонятно каким образом доживший до наших дней. Тем не менее, в Шотландии никто и не думал отказываться от национального инструмента, и традиции исполнения и изготовления волынок передавались из поколения в поколение. Волынка представляет собой воздушный резервуар из телячьей или козьей шкуры, зашитый наглухо и напоминающий по форме бурдюк. Сверху резервуара – трубка для наполнения мехов воздухом. Снизу прикреплены 1, 2 или 3 язычковые трубки с игровыми отверстиями. Благодаря им создается многоголосное звучание. Интересно, что один из крупнейших мировых экспортеров волынок – Пакистан. Долгое время Пакистан был одной из самых неспокойных английских колоний, и в стране постоянно дислоцировались шотландские полки. Местные жители наловчились изготавливать для них седла, музыкальные инструменты, аксессуары. Колонисты охотно покупали изделия и делились технологиями изготовления. После обретения независимости пакистанцы продолжили заниматься этим промыслом. В наше время с ростом интереса к стилю фолк, национальной музыке и танцу многие виды волынок снова стали популярны. В Великобритании, Ирландии, Испании возрождены традиционные пайп-бэндс – небольшие оркестры национальных инструментов с волынками в основном составе. Это была волынка в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в культурной сфере. Стартовал прием заявок на участие в проекте «Школа народного ремесла и изобразительного искусства». В Астану прибыла самая загадочная фигура стрит-арта. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Нурканат Токаев. В Астане состоялась встреча заместителя премьер-министра, министра культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева с депутатом парламента, заместителем председателя партии «Справедливости и развития Турецкой Республики», ответственным за сотрудничество с тюркскими государствами профессором Кюршадом Зорлу. Открывая встречу, Аида Балаева подчеркнула, что государственный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан придал новый импульс развитию казахстанско-турецкого сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе в сфере гуманитарных и культурных связей. В ходе встречи стороны договорились взаимодействовать по налаживанию литературных связей, выпуску документальных и художественных фильмов, а также совместно работать по популяризации хикметов и учению Ходжи Ахмеда Яссауи. Фонд развития креативных индустрий приглашает мастеров традиционного ремесленного искусства, представляющих редкие, уникальные и исчезающие виды казахского ремесла. Проект направлен на сохранение и развитие национального ремесленного искусства, возрождение редких видов традиционного ремесла и передачу уникальных зданий молодому поколению. Мастера, прошедшие отбор, примут участие в образовательной программе проекта и внесут вклад в сохранение национального кода, культурной преемственности и многовекового опыта казахского народа. Прием заявок осуществляется в электронном формате до 31 мая этого года. Подробную информацию можно получить на официальном сайте Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В Астане открылась мультимедийная выставка под названием «Бэнкси. Гений или вандал», посвященная одному из самых загадочных уличных художников современности. На экспозиции представили два оригинальных дорожных знака с граффити «Бэнкси». Экспозицию представили в Люмьер Холл. Выставка объединила цифровые инсталляции и оригинальные артефакты, связанные с творчеством британского стрит-арт художника Бэнкси, чья личность до сих пор официально не раскрыта. Перед открытием организаторы провели закрытый показ для журналистов и рассказали о концепции проекта. По их словам, выставка прослеживает творческий путь Бэнкси от ранних уличных работ до произведений периода пандемии COVID-19. Авторы проекта также попытались ответить на главный вопрос, который сопровождает художника уже много лет. Считает ли его вандалом или одним из самых главных современных художников 21 века? Данная выставка будет работать ежедневно до конца августа. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: baby, I put on just was me.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.